0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: 4 часа. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 11-13 со знаком плюс.
2: О-о-о!

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Баранович FM на 100.0.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by. Bottle of 42 helps to ease the pain.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: По Раныческому районному ЖКХ требуется тракторист, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор котельной, машинист экскаватора, каменщик. Телефон 63 89 36.
2: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы, больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинскдрев». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
3: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный лес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
7: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
8: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
9: Находиться в дороге мне по душе.
6: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
10: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Парламентарии стран СНГ на форуме в Полоцке обменялись опытом в сфере семейного законодательства. Пункт проведения репетиционного тестирования в Барановичах примет абитуриентов 17 октября. Об этом и другом подробнее. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова провела встречу с парламентариями из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Мероприятие состоялось в Полоцке в рамках форума «Разговор о важном. Счастливая семья. Крепкое государство». Спикер сообщила гостям о традиции инициировать масштабную площадку в преддверии недели родительской любви, о том, с чего она начиналась 4 года назад и какие вопросы на ней обсуждали с супружескими парами со всех регионов республики. В 2026-м съезд впервые организовали в международном формате, что позволило зарубежным представителям обменяться опытом своих стран в сфере защиты брака, охраны материнства и детства. После заседания присутствующие отправились на экскурсию по Полоцку, историческим местам и самым известным достопримечательностям древнего города. В Беларуси продолжается регистрация на первый модуль репетиционного тестирования. Запись традиционно проводится в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний. В Барановичах первое тренировочное мероприятие состоится уже на текущей неделе, 17 октября. Как и в прошлом году, испытания организуют на базе БРГУ, улица Парковая, 62. Об этом сообщила заведующая подготовительным отделением вуза Ирина Кузьмина. По ее словам, о своем желании поучаствовать заявили более 150 человек. Забронировать место можно до 9 утра 16 октября. Одно из новшеств – если абитуриент оплатил очный этап, но по каким-либо причинам не смог присутствовать на нем, его попытка не сгорит. Система автоматически предоставит компенсацию – онлайн-версию аналогичной контрольной работы. Ее можно будет выполнить дистанционно на компьютере прямо из дома. Организаторы просят учащихся приходить за 30 минут до старта экзамена, чтобы без спешки сдать вещи в гардероб и найти нужную аудиторию. Начало в 10 часов. Продолжаем выпуск. Адвокаты проведут бесплатные консультации ко Дню матери 14 октября. Об этом рассказала заведующий юридической консультацией Барановичского района и города Барановичи Екатерина Пацукевич. На вопросы, не связанные с предпринимательской деятельностью и не требующие ознакомления с документами, специалисты ответят с 9 до 13 часов по адресу улица Гагарина, 6. За разъяснениями могут обратиться малообеспеченные граждане. До конца года аналогичные мероприятия организуют 21 октября и 4 декабря. Традиционно их инициируют в преддверии значимых государственных дат. На территории Брестской области 13 октября пройдет техническая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. С 12 до 13 часов будут включены электросирены, а также осуществлен перехват FM-радиовещания для трансляции текстового сигнала. В ведомстве подчеркнули, мероприятие носит плановый характер. Граждан призывают сохранять спокойствие, никаких специальных действий не требуется. Новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах, возможно обучение, заработная плата до 4000 рублей, гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
5: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
6: Маме драгоценное спасибо! Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Мама!
4: Мама!
3: Мам!
4: Мамочка!
5: Да, солнышко?
4: Я люблю тебя!
1: Дарите свою любовь вместе с Синкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Синкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
6: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
7: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
9: Телефон рекламной службы 60-36-36.
10: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
11: No fighting.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
4: Телефон рекламной службы.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Господдержку в сельском хозяйстве обсудили на совещании в правительстве. В Барановичах дорожники важную часть благоустройства посвящают дворовым территориям. Об этом и другом подробнее. Государственную поддержку агропромышленного комплекса с учетом ключевых задач рассмотрели на совещании у премьер-министра Александра Турчина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Меры в стране хорошо систематизированы. Александр Турчин подчеркнул, для того, чтобы выработать консолидированное мнение и доложить итоги президенту, необходимо ответить на вопросы, какие есть виды и объемы помощи и насколько они эффективны. Сбалансированное развитие АПК относится к одному из приоритетов политики страны. Главное требование – эффективность и отдача каждого вложенного рубля. Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации завершает создание базы для испытаний зарядных станций постоянного тока. Об этом рассказал директор БелГИС Александр Скуратов. По его словам, таким образом в стране будет создан полный комплекс для тестирования инфраструктуры электротранспорта. Это полностью соответствует целевым показателям правительства по увеличению парка электрокаров в стране. Внедрение очередных требований к площадкам нового поколения станет надежной опорой для отечественных производителей и усилит их экспортный потенциал. Еще одно перспективное направление – кибербезопасность беспилотных электричек. Тема становится ключевой в связи с активным проникновением цифровых технологий в сферу. Европейский Союз, Республика Корея и Япония уже ввели такие требования, создав серьезную защиту для своего внутреннего рынка. Продолжаем выпуск. Уют городской среды начинается с придомовых участков. В Барановичах дорожники важную часть благоустройства посвящают дворовым территориям. Как рассказал директор предприятия «Барановичремстрой» Максим Сасим, комплексная модернизация уже коснулась 10 локаций. Сейчас специалисты трудятся над созданием комфорта жителей текстильного микрорайона. На улицах Космонавтов 14 и Кирова 40. Появляются тротуары из мелкоштучной плитки, на проезжие зоны укладывают асфальт. Обустройство происходит за счет бюджетных средств и гражданских инициатив. Большая работа ведется над созданием новой зоны отдыха в центре города у магазина «Подарки». И о спорте. Приверженцы футбола смогут понаблюдать за баталиями высшей лиги в Барановичах. Местный состав примет на домашней площадке соперников из Витебска. Поединок 25-го круга элитного дивизиона страны состоится 17 октября на стадионе «Городской». Начало в 15:00. В матче первого круга, который состоялся на арене соперника в мае, победу со счетом 3-2 одержали красно-синие. Сейчас у подопечных Романа Киренкина в активе 25 баллов и 11-я позиция в рейтинге. К слову, нападающий Барановичей Мартин Артюх продолжает возглавлять список ассистентов чемпионата Беларуси. На счету 8 голевых передач. Полузащитник Федор Лебедев, ставший лучшим игроком августа, по мнению Федерации, в текущем сезоне оформил 9+3 по системе гол плюс пас в 26 играх. К новостям компании. Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78. В связи с расширением производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Звоните 59-95-24. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджана Сагинтаева с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что высоко ценит богатый управленческий опыт и активное участие в судьбе Евразийского экономического союза. Президент убежден, что знания и усилия, которые глава коллегии ЕЭК ежедневно вкладывает в работу по развитию сотрудничества и построению устойчивых связей между государствами-членами ЕАЭС, принесут плодотворные результаты в деле укрепления интеграции. В Беларуси проходит неделя родительской любви. К теплому республиканскому марафону Белстат подготовил статистические портреты родителей. Так, типичная мама чаще всего имеет гражданство Беларуси. Состоит в браке, проживает в городе, воспитывает двоих детей. Имеет высшее или среднее специальное образование. Работает в сфере торговли или образования. Папа также обычно женат, имеет двоих детей и живет в городской местности. Среди наиболее распространенных сфер его занятости – обрабатывающая промышленность и строительство. В 2025-м средний возраст женщины при рождении ребенка составил 30,5 лет. Первый в среднем появляется чуть за 27. На начало 2026-го в стране насчитывалось более 2 миллионов женщин репродуктивного возраста – от 15 до 49 лет. Большинство из них 84% горожанки. Попасть на сцену Славянского базара. Первый шаг навстречу мечте предлагают сделать жителям нашего города. В Барановичах пройдет отборочный тур сразу к двум международным музыкальным конкурсам – детскому и исполнителю эстрадной песни. Взять высокие ноты и поразить жюри вокалисты смогут 28 октября в 14 часов. Площадкой для демонстрации талантов станет Дворец культуры, улица Кирова, 62. Рассказать о себе могут солисты

0: 8 до 14 лет включительно. Программа предусматривает две композиции от каждого. Песни белорусского автора на родном языке и эстрадная, наиболее ярко отражающая мастерство и артистизм. Молодежи от 18 до 31 года необходимо презентовать номера на славянском языке и мировой хит. Заявки принимаются до 19 октября. Телефон для справок 64 70 66. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей для обучения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда, из числа безработных и незанятых в экономике граждан, в том числе и граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, с последующим трудоустройством в организациях города. За дополнительной информацией обращаться. Улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5, телефоны 64 08 69 64 93 62. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36. Баранович FM. Радио нашего города.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Мама.
4: Мама.
3: Мам.
4: Мамочка.
5: Да, солнышко.
4: Я люблю тебя.
6: Дарите свою любовь вместе с Синкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Синкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте sinkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа крупного рогатого скота. Говоря о сфере ответственности главы ведомства, президент подчеркнул, что это в первую очередь контроль за соблюдением технологий, будь то растениеводство или животноводство. Руководитель Минсельхозпрода в свою очередь доложил, что в нынешнем году уже построено 533 профилактория для содержания телят. Именно сокращение показателей потери поголовья связывают надежды с вводом таких объектов. Главное, чтобы они не пустовали, подчеркнул белорусский лидер. Проекты по духовно-нравственному воспитанию в школах. Работа христианского психолога. Участники масштабного форума «Разговор о важном. Счастливая семья. Крепкое государство», проходящего в эти дни в Полоцке, высказали немало идей для популяризации традиционных семейных ценностей. На встречу, которая в нынешнем году организована в международном формате, приехали по 5 многодетных пар от каждого региона и Минска. Интересующие их вопросы они обсудили с председателем Совета Республики Натальей Качановой и митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всей Беларуси. Победители конкурса «Семья года 2026» Ольга и Дмитрий Свиридюк из Брестской области предложили создать родительский счет, куда взрослые работающие дети могли бы перечислять от зарплаты по 1-2%, чтобы их мамы и папы на пенсии или даже до нее могли бы воспользоваться такой материальной помощью. Это станет неплохой подушкой безопасности для старшего поколения, как считают креативные супруги. Продолжаем выпуск. За минувшие сутки в Барановичах произошло 2 пожара. Утром 12 октября в службу МЧС поступила информация о загорании в квартире на улице Наконечникова. По прибытии к месту вызова зафиксировано задымление на лестничной площадке 3-го этажа. Хозяева к тому моменту покинули помещение и дожидались помощи. В результате огнем повреждены мебель, оконный блок, имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Второй инцидент случился вечером. Горел гараж по улице Белорусской. Пламя перекинулось на кровлю. Сотрудники ГРУЧС напоминают, если вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации, сообщите об этом по номерам 101 или 112. Чем раньше поступит звонок, тем больше шансов на спасение. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов, вечером 6-8. Ночью ожидается 4-5 выше 0.

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама. Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
4: Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Барановичи FM. Наше радио.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов, вечером 6-8. Ночью ожидается 4-5 выше 0.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Реклама.
2: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
6: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
5: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: меня ждут. Если бы мне предложили жизнь изменить с нуля, я бы всегда выбирала столицу. Здесь моя душа.
1: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
2: Добрый-добрый день, друзья! Второй день рабочей недели, эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. На календаре новый день, за окном октябрь, и я уверена, что у многих из вас утро началось с важнейшего жизненного вопроса. Какого? Что сегодня надеть? Да, это больше про девочек, конечно. Открываешь шкаф, там вещи на все случаи жизни, платья, брюки, свитера, рубашки, куртки, а надеть нечего. Потому что вчера было вроде бы солнечно, сегодня прохладнее, завтра, возможно, вообще пойдет дождь, а к вечеру опять придется доставать что-нибудь потеплее. И вот стоишь ты перед шкафом, смотришь на одежду и понимаешь, летом все было проще. Футболка, джинсы и побежали. А теперь нужно учесть температуру, ветер, вероятность осадков, продолжительность прогулки и еще тот факт, что в помещении может быть жарко, а на улице холодно. Сегодня поговорим об осеннем гардеробе, как одеваться удобно, выглядеть хорошо и не покупать каждый раз новую куртку только потому, что погода снова изменила планы. Обсудим полезные вещи, забавные привычки и вечную борьбу между красотой и комфортом. Ведь, согласитесь, хочется выглядеть прекрасно, но желательно еще и чувствовать пальцы рук. Включайтесь в наш вторничный эфир, устраивайтесь поудобнее и оставайтесь на одной волне с Барановичи FM.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
4: Телефон рекламной службы 60

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Есть у нас одна загадка, которую ученые пока не смогли никак объяснить. Почему чем больше одежды в шкафу, тем меньше вариантов, что надеть утром? Ну вот серьезно, покупаешь новую вещь, радуешься, обещаешь себе, что теперь гардероб станет идеальным, а проходит неделя, и ты снова стоишь перед шкафом с выражением человека, которому предстоит важное совещание с представителями текстильной промышленности. Осенью эта проблема особенно заметна. Летние вещи уже не спасают, зимние еще кажутся слишком теплыми, а между ними какая-то странная зона неопределенности. Вроде бы хочется надеть красивый жакет, но ветер напоминает, что он уже не участвует в переговорах с погодой. Есть простой способ облегчить себе жизнь. Собрать несколько комплектов, которые хорошо сочетаются между собой. Ну, например, удобные брюки, джинсы, несколько футболок или лонгсливов, пара свитеров, кардиган, непромокаемая верхняя одежда и обувь для дождливых дней. Когда вещи подходят друг к другу по цвету и стилю, из небольшого количества одежды можно составить много комбинаций, и утром не придется устраивать кастинг среди всех вещей, которые у вас есть. А еще полезно время от времени разбирать шкаф и убирать то, что вы точно не носите в этот сезон. Потому что иногда фраза «мне нечего надеть» означает не отсутствие одежды, а отсутствие порядка среди нее. Да, давайте подумаем и об этом. Хотя есть подозрение, что даже после самой идеальной ревизии мы все равно однажды утром посмотрим в шкаф и скажем: «Ну и что мне сегодня надеть?» Но хотя бы в этот момент уже будем делать это в красивом свитере. Ну а я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте любимых людей с праздниками, ну и делитесь тем, готовы ли ваши гардеробы к осенним похолоданиям. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир музыкой на трек-листе Кэти Перри.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси орденом матери награждены 14 800 женщин, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В 2026-м этого почетного знака удостоены 514 матерей, воспитывающих 5 и более детей, которые являются для общества образцом родительской безграничной заботы и самоотдачи. В ведомстве отметили, что к ордену предоставляется единовременная денежная выплата в размере 5 бюджетов прожиточного минимума. Завершается подготовка дорог к осенне-зимнему периоду. Главный упор в текущем сезоне на полную техническую оснащенность и оперативную работу дорожных служб. Уже к середине октября специалисты заготовят больше половины от необходимого запаса песчано-соляной смеси, а это более 125 тысяч тонн. Также будет сформирован резерв материалов для ямочного ремонта песка и дробленого щебня. Параллельно подходит к концу наладка снегоуборочных машин, автогрейдеров, тракторов и оборудования для рассыпки песка. До ноября Минтранс и МЧС проведут совместные тренировки и проверят готовность к непогоде, падению деревьев, обрывам линий электропередачи и другим неприятностям, которые способны нарушить движение транспорта. Продолжаем выпуск. «Ты свет миру, мир свет тебе». По таким девизам в нашем городе состоялось благотворительное мероприятие в поддержку проекта «Мама вместо няни». Инициатива реализуется в детской больнице при содействии Барановичской организации Белорусского Красного Креста. По словам председателя региональной структуры Юлии Потапенко, в настоящее время набран основной костяк волонтеров. Это порядка 10 человек, которые в свободное время безвозмездно дарят тепло и заботу маленьким пациентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На встрече горожане имели возможность пообщаться с практикующим психологом, основателем локального бренда ручной работы, поучаствовать в фотосессии. Интересная программа была предложена детям. Все вырученные средства будут направлены на продвижение проекта «Няня вместо мамы». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов, вечером 6-8. Ночью ожидается 4-5 выше 0.

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 13 октября на календаре, и приходит самое время узнать, что приготовили нам звезды на этот вторник. Ну и помните, даже если прогноз не обещает великих свершений, никто не запрещает начать их после завтрака и чашечки кофе. Все в ваших руках. Ну а пока поехали познакомимся с гороскопом этого дня. Овны, сегодня хочется все сделать быстро, но не торопитесь настолько, чтобы выйти из дома в разных носках. Хотя, возможно, это и станет вашим новым стилем. Тельцы. Комфорт для вас сегодня особенно важен. Выбирайте одежду, в которой приятно провести весь день и не только красиво выглядеть на фотографии. Близнецы. Возможны интересные разговоры и неожиданные планы. Держите телефон заряженным, а зонт под рукой. Вдруг приключения начнутся прямо по дороге домой. Раки. День подходит для заботы о себе. Не откладывайте приятные мелочи на выходные. Иногда новый шарф или любимый десерт способны поднять настроение уже сегодня. Ну да, почему бы и нет? Львы. Вам хочется выглядеть эффектно, и это прекрасно. Но помните, настоящая уверенность не зависит от того, насколько высокие каблуки вы выбрали, особенно если впереди лужи. Девы. Наведите порядок в делах и планах, а заодно проверьте, все ли готово к холодам. Возможно, зимние перчатки уже давно ждут вас в самом неожиданном месте. Весы. Сегодня стоит поэкспериментировать со стилем. Попробуйте сочетания, на которые раньше не решались. Главное, чтобы нравилось вам, а не только манекену на витрине. Скорпионы. Не тратьте энергию на мелочи, которые невозможно изменить. Например, на дождь. Зато можно изменить маршрут, взять такси или надеть обувь, которую не жалко промочить. Ну, дождя вроде бы пока на сегодня не ожидается, но тем не менее, да, сколько, как много всяких мелочей, на которые мы действительно повлиять не можем, и зачем ими портить себе настроение. Да, держим это в уме, не только у скорпионов, но и у всех нас. Стрельцы. Вам может захотеться новых впечатлений. Запланируйте что-нибудь интересное на вечер, даже если это будет знакомство с новым рецептом. Козероги. Практичность сегодня ваш козырь. Выбирайте вещи, которые служат долго, и не покупайте очередной свитер только потому, что в нем симпатичная скидка. Да, скидки часто подталкивают нас на необдуманные покупки. Водолеи. Самое время добавить в привычный день немного оригинальности. Новый аксессуар, необычный маршрут или неожиданная идея могут оказаться именно тем, чего вам не хватало. Рыбы. Не забывайте о настроении. Иногда достаточно надеть любимую вещь, включить приятную музыку и перестать сравнивать свой вторник с чьим-то идеальными фотографиями. Ну а вообще пусть день сложится удачно у всех нас, а если звезды не подсказали, что надеть, доверьтесь прогнозу погоды и собственному вкусу. Да, именно так и двигаемся. Ну и тем временем, друзья, приближаемся к полудню. Это значит, впереди у нас с вами еще целых 2 часа дневного эфира. Совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем интересна дата 13 октября. Ну и сразу же небольшой спойлер и небольшой тест на этот вторник, 13 октября 2026 года. Вопрос первый. Вы верите всему, что написано в календаре или в гороскопе? Если да, то вас ждет Международный день скептиков. Да, нужно ли совсем соглашаться? Вопрос второй. У вас все получилось с первого раза? Если ваш ответ нет, поздравляем, у вас тоже есть праздник, Международный день неудачников, хотя не стремитесь ставить на себе такое клеймо. Ну и вопрос третий. Вы можете объяснить свою мысль так, чтобы вас поняли даже в понедельник утром? Если нет, вам прямая дорога в Международный день простого языка. Результаты теста. Вы человек, а значит, календарь про вас подумал. И что же он подумал? Какие праздники он нам подбросил на сегодня? Расскажу об этом уже в начале следующего часа. Ну а пока продолжаем эфир музыкой. Мы Мари Крамбрери. Сегодня мой лучший день. Ну а почему бы и нет?

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов, вечером 6-8. Ночью ожидается 4-5 выше 0.

0: Реклама.
1: Мама.
2: Мама.
1: Мам.
2: Мамочка.
3: Да, солнышко.
2: Я люблю тебя.
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: и кропка.
1: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
2: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 13 октября на календаре, 12.11 на студийных, и мы продолжаем. Самое время познакомиться с праздниками этого дня. Их много, и они все очень удивительные, но обо всем по очереди. Итак, первый удивительный праздник – Международный день скептиков. Сегодня официально можно задавать любимый вопрос. А доказательства есть? Скептик – это не тот, кто все отрицает, а тот, кто хочет сперва проверить. Это очень полезная привычка в мире, где каждый второй эксперт, ну, скажем так, в кавычках эксперт, уверен в своих выводах, а каждый третий уверен громче. Так что сегодня не верьте на слово ни рекламе, ни слухам, ни даже нам, да. Хотя мы свои даты проверяли честно. Хорошо, хорошо, идем дальше. Также сегодня от скептиков к неудачникам переходим. Международный день неудачников. Звучит как-то грустно, но праздник о том, что ошибаться и проваливаться вообще не стыдно. Каждый, кто чего-то добился, когда-то делал это не идеально, а порой и совсем плохо. И, конечно же, ошибался. Неудача – это не конец истории, а чаще всего сюжетный поворот. Не вышло с первого раза – пробуем со второго, с третьего, а может даже и с четвертого. Поэтому сегодня можно рассказать коллегам или друзьям о самой забавной своей промашке и посмеяться вместе. Заодно выяснится, что у них история тоже есть о неудачах, конечно. Также сегодня отмечается день «Побалуйте себя». Сегодня никто не вправе назвать вас транжирой. Календарь официально разрешил себя баловать. Пирожные, новая книга, час тишины или просто долгая прогулка без списка дел. Выбирайте любое. Ну, а совет такой. Баловать себя нужно без чувства вины. Иначе это уже не праздник, а какая-то бухгалтерия с эмоциями получится. Да, поэтому вот хотя бы на сегодня балуйте себя любыми или вкусностями, или приятностями. И никакого чувства вины за это не принимайте на свой счет, скажем так. Также сегодня отмечается день глупых высказываний. Да, сегодня разрешено говорить глупости и не краснеть. Мы все периодически изрекаем что-то, о чем потом жалеем. Я не буду есть сладкое, посплю еще 5 минут, или в этот раз я точно все успею. Ну и чаще всего это оказывается как-то совсем не так. Так что собирайте свои лучшие шедевры и делитесь с друзьями. Так, хорошо. Есть еще у нас праздники. Есть, а музыкальный на этот раз. День рождения битломании отмечается сегодня. 13 октября 1963 года Битлз выступили в лондонском театре «Палладиум». И в газетных заголовках впервые появился термин «битломания». Так назвали бурю эмоций вокруг четверки из Ливерпуля. Крики, толпы и поклонники, которые не мог остановить ни дождь, ни полиция. Сегодня слушать «Битлз» можно без крика и обмороков, но подпевать громко очень рекомендуется. Если «Yesterday» все еще вызывает у вас легкую грусть, то вы уже в теме. Ну а в народном календаре сегодня Михаил Соломенный. Да, называли соломенным этот день, и сразу понятно почему. Крестьяне обновляли постели, а старую солому из матрацев сжигали и набивали матрасы новой. Если вы думали, что смена постельного белья вот в современном мире это хлопотно, то вот сейчас представьте, как выглядело обновление матраса раньше. По старой соломе даже судили о здоровье человека. Считалось, что именно солома сказывает о растущей в человеке хвори и предупреждает о болезни. Метод, конечно же, надо признать, спорный, но у предков не было приложений для проверки сна. А еще в этот день наблюдали за погодой. Если выпадал снег, зима не скоро наступит. А если журавли отлетели, зима будет ранней и холодной. Вот такие праздники этого дня. И народные, и удивительные, и глупые высказывания у нас сегодня здесь. И день побаловать себя можно. И даже смириться с тем, что неудачниками быть периодически даже полезно. Ну и, конечно же, со скептицизмом относиться ко всей информации, которая сейчас творится в интернете. Ну а мы двигаемся вперед, и только с улыбкой. Тем более солнышко выглянуло сейчас и улыбается нам.

0: правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM 12.24 на студийных. Сегодня в дневном эфире мы с вами говорим про осенний гардероб. И, кстати, есть одна хитрость, которая помогает пережить переменчивую погоду. Одеваться слоями. Ну, об этом наверняка слышали уже многие, знают. Но как это применять? Тут

Главное не перестараться. На самом деле принцип многослойности довольно простой. Первый слой, тот, который находится ближе к телу, лучше, чтобы он отводил влагу и не создавал ощущения сырости, особенно если вы много двигаетесь. Второй слой помогает сохранять тепло. Это может быть свитер, флисовая кофта, рубашка, кардиган. А здесь все зависит от температуры и того, сколько времени вы проведете на улице. Третий слой защищает от ветра и дождя. И вот здесь особенно полезна верхняя одежда с подходящими погодными свойствами. А почему такой подход удобен? Потому что осенью температура может заметно отличаться утром и днем, а в помещении бывает намного теплее, чем на улице. А вместо одной очень теплой вещи можно надеть несколько более легких и при необходимости снять один слой. Ну и, конечно, не забывайте про ноги. Даже самый красивый образ теряет привлекательность, когда носки промокли, а обувь скользит на мокрой плитке. Так что, друзья, осенняя мода – это не соревнование, кто наденет больше вещей. Это умение подобрать одежду под погоду, под свой маршрут и собственный комфорт. А если при этом все еще и красиво сочетается, считайте, вы победили октябрь. Хорошо, про моду, про гардероб поговорили, ну а совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Не пропустите!

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Участниками стали руководители силовых структур, в том числе Госсекретариата Совета Безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Минобороны, Комитета Госбезопасности. Как сообщалось, по замыслу проверки 7-ю отдельную специальную милицейскую бригаду внутренних войск МВД приводили в высшую степень готовности с обязательным доукомплектованием. Для максимального приближения условий в роли противоборствующей стороны были задействованы бойцы спецподразделений других силовых ведомств. Более 150 человек примут участие в белорусско-китайском туристическом форуме, который пройдет в Бресте 19-22 октября. Город над Бугом на несколько дней станет площадкой для встреч официальных и деловых кругов, специалистов профильных ассоциаций, туроператоров, журналистов и тревел-блогеров. Ожидается, что присоединятся представители китайских провинций Хубэй, Шанси, Хэбэй и других. Заявки представлены.

0: горкома Михаил Баценко. По его словам, состоятся панельные дискуссии, B2B-переговоры, подписание меморандумов. Будут работать зоны гостеприимства с интерактивом. Специалисты обсудят ключевые темы для сотрудничества. Первый регион презентует свои маршруты и топовые достопримечательности. Будут подняты вопросы подготовки кадров, логистики, инфраструктуры, использования цифровизации. Помимо этого пройдет рекламный тур по популярным объектам – Косовскому дворцу, Национальному парку Беловежская пуща, мемориальному комплексу «Брестская крепость Герой» и агроусадьбам с дегустацией блюд белорусской кухни. Продолжаем выпуск. Температурные скачки осени все чаще вызывают туманную погоду. Такие условия усложняют движение на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует водителям снизить скорость до безопасной с учетом видимости и состояния проезжей части, увеличить дистанцию и боковой интервал, а также включить ближний свет фар и противотуманные фары при наличии. От дальнего следует отказаться. Он отражается от капель и ухудшает обзор. Стоит внимательно следить за знаками, разметкой, отметил старший госавтоинспектор отдела ГАИ Барановичского ГУВД Андрей Буслович.
1: Одно из самых главных правил – выбор безопасной скорости. Чаще всего она ниже максимально разрешенной, и в сильном тумане может составлять даже 20 км в час. Второй не менее важный пункт – увеличение дистанции в 1,5-2 раза и соблюдение бокового интервала. В тумане объекты могут казаться дальше, чем они есть на самом деле. Следует правильно пользоваться внешними световыми приборами. Лучше включать противотуманные фары, а если их нет – ближний свет. Дальний свет использовать не рекомендовано, так как он отражается от капель влаги в воздухе и ослепляет водителя. При движении стоит держаться строго своей полосы, без необходимости не маневрировать, не идти на обгон, особенно вне населенных пунктов. Важно убрать все отвлекающие факторы, громкую музыку, гаджеты. Если из-за плохой погоды вы решите прекратить дальнейшее движение, то останавливаться нужно на удаленных от дороги площадках. Ставить авто на обочине крайне не рекомендуется. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители вас видят и пропускают. При этом обязательно использовать световозвращающие элементы.
0: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов, вечером 6-8. Ночью ожидается 4-5 выше 0.

возвращаемся в эфир и остаемся на одной волне с Барановичи FM. Ну а теперь давайте поговорим о покупках. Да, осенью особенно легко убедить себя в том, что нам срочно нужна новая вещь. Похолодало — нужен свитер. Пошел дождь — нужен новый зонт или непромокаемая куртка. Увидели красивые ботинки — ну как мимо них можно пройти? Они нам срочно нужны. А потом вот со всеми этими покупками открываем шкаф и обнаруживаем, что у нас уже есть 3 свитера похожего цвета и 2 куртки, которые мы почему-то не носим. Так как же покупать одежду так, чтобы она действительно работала на нас? Есть несколько простых правил. Первое правило – сначала оценить, чего не хватает. Казалось бы, достаточно логично, да? Может быть, у вас достаточно теплых вещей, но нет удобной непромокаемой обуви. Или есть отличная куртка, но под нее совершенно нечего надеть в прохладный день. Это первое правило. Второе правило – обращать внимание на практичность, да? Если вы немного ходите пешком, возможно, да, это будут сапоги на каблуке. А если вы ходите достаточно часто и много, то обувь с нескользящей подошвой и защитой от влаги может оказаться полезнее еще одной пары красивых туфель или сапог. А еще, если вы целый день перемещаетесь между улицей, машиной и помещениями, пригодится верхняя одежда, которую легко снять и удобно носить с собой. Третье правило – не покупать вещь только из-за скидки. Но как же это сложно сделать, правильно? А скидка в 50% не означает, что вы сэкономили деньги, если вещь потом 2 года пролежит в шкафу с биркой. И еще один совет. Попробуйте перед покупкой придумать хотя бы 3 комплекта с новой вещью из того, что у вас уже есть. Если получается, отлично, можно покупать. Если нет, возможно, эта покупка потребует еще нескольких покупок, а значит, выйдет совсем не такой выгодной. Ну и помните, хороший гардероб – это не обязательно огромный гардероб. Это одежда, которая подходит вам, вашему образу жизни и погоде за окном. Ну а если вы уже купили очередной свитер, потому что он был невероятно красивым, не будем осуждать. Иногда вещь нужна просто потому, что она радует. Главное, чтобы в шкафу после этого все еще закрывались двери.

0: Реклама.
1: В День матери самое время сказать спасибо самому главному человеку – маме, которая всегда согреет, поддержит, всегда любит. Порадуйте маму букетом красивых цветов вместе с цветочным магазином на Димитрова, 12. Здесь вам помогут сказать «люблю» без лишних слов. Праздничные авторские букеты и композиции в стильной упаковке. Димитрова, 12. Живые эмоции в каждом букете.
2: По Раныческому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр, дворник, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Баранович ФМ.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Продолжаем тему осеннего гардероба и остаемся на одной волне. Ну что ж, признавайтесь, сколько времени вы сегодня потратили на сборы перед работой? Может быть, это было 5 минут или 20? Или вы успели за это время трижды переодеться, дважды проверить прогноз погоды и мысленно попрощаться с автобусом? Осеннее утро на самом деле может превратиться в настоящий квест, но несколько простых привычек способны его облегчить. Знакомимся. Первое. Проверять погоду вечером. Да, не просто посмотреть температуру, а обратить внимание на дождь, ветер и то, насколько холодно будет утром и вечером. Второе. Готовить одежду заранее. Не обязательно раскладывать все по линейке, как в магазине. Достаточно вечером выбрать основные вещи и убедиться, что они чистые, сухие и подходят друг к другу. Третье. Держать под рукой маленький набор на случай непогоды. Складной зонт, салфетки, запасные носки в рабочей сумке не помешают. Четвертое. Не забывать про уход за обувью. Если вечером протереть ее от грязи и влаги, утром не придется обнаруживать на любимых ботинках сюрпризы вчерашней прогулки. И, наконец, оставлять себе запас времени. Да, осенью дороги могут быть мокрыми, видимость хуже, а транспорт иногда задерживается. Поэтому лучше выйти на несколько минут раньше, чем потом бежать по лужам с выражением человека, который спасает мир. Ну а самое главное, не требовать от себя идеального утра. Если сегодня вы забыли зонт, надели не тот шарф или обнаружили, что любимые брюки не высохли, это еще не повод считать день испорченным. Хотя, как мы знаем, сегодня же отмечается день неудачника, почему бы и нет, если это случилось с вами именно сегодня. Ну и в конце концов, одежда должна помогать нам жить, а не превращать каждое утро в экзамен по стилю и логистике. Пусть сборы будут проще, а настроение устойчивее осеннего прогноза.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов, вечером 6-8. Ночью ожидается 4-5 выше 0.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Реклама.
2: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. Пинск Древ. Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем. Остаемся на одной волне с Барановичи FM. 13.12 на студийных, и мы продолжаем. Ну а теперь небольшой взгляд на лунный календарь. Да, самое время заглянуть в него и узнать, что же нам приготовила Луна. Сегодня, 13 октября, Луна находится в растущей фазе. После новолуния освещенная часть ее диска постепенно увеличивается. Это красивое астрономическое явление, которое можно наблюдать на вечернем небе при подходящих погодных условиях. Растущую Луну часто связывают с развитием планов, новыми начинаниями и постепенным движением к цели. Поэтому сегодняшний день можно символически посвятить тому, чтобы добавить в свою жизнь что-нибудь полезное. Ну, например, разобрать гардероб, коль уж мы сегодня говорим про гардероб осенний, выбрать одежду, которую действительно носите, убрать уже окончательно летние вещи, проверить состояние обуви и подготовить все необходимое к холодам. Можно поставить перед собой и другую небольшую цель, ну, например, начать больше гулять, уделять время любимому занятию или, наконец, разобрать фотографии, которые давно ждут своего часа. Но давайте без магии в шкафу. О чем же это я? Луна не заставит ваши вещи самостоятельно рассортироваться по полкам. А новая привычка не появится только потому, что сегодня подходящая фаза. Все зависит от наших действий и обстоятельств. Ну и еще, если вечером будет облачно, не расстраивайтесь, что не увидите Луну. Она никуда не исчезнет, просто осенняя погода иногда скрывает от нас небесные красоты. А вообще, пусть сегодняшний день станет хорошим поводом для маленького шага вперед, даже если этим шагом будет всего лишь решение завтра утром не искать шарф по всей квартире. Вот такой у нас лунный календарь на сегодня. Хорошего всем нам вторника, разумного сочетания планов, погоды и настроения.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: Мама.
3: Мама.
2: Мам.
3: Мамочка.
4: Да, солнышко.
3: Я люблю.

0: карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
1: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.by.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Возвращаемся в эфир и продолжаем говорить про осенний гардероб и вещи, которые мы любим надевать на себя. А вы когда-нибудь задумывались, что обычная одежда, которую мы каждое утро выбираем перед зеркалом, хранит в себе немало интересных историй? Ну, например, почему у джинсов есть маленький кармашек? Зачем на некоторых пальто делают погоны? И почему пуговицы на мужской и женской одежде часто расположены по-разному? Начнем с джинсов. Маленький кармашек внутри переднего кармана появился еще в 19 веке. Изначально он предназначался для карманных часов. Часы тогда носили с собой, и для них требовалось отдельное место, чтобы они не царапались и не повреждались. Сегодня карманные часы, конечно же, уже не так популярны, а маленький кармашек все так же остался. Теперь в нем можно найти монетку, ключ или даже наушник. Хотя иногда проще сразу достать все содержимое джинсов и посмотреть, что там накопилось. А вот история пуговиц на рукавах пиджаков и пальто связана, среди прочего, с военной формой. Кстати, существует популярное объяснение, что пуговицы помогали отучить солдат вытирать нос рукавом. Однако историки не считают эту версию единственной или окончательно доказанной. У таких деталей одежды нередко было сразу несколько практических и декоративных причин. И еще один любопытный факт. Одежда может влиять на наше восприятие самих себя. Когда мы надеваем вещь, в которой чувствуем себя уверенно, нам иногда проще выступать перед людьми, знакомиться или браться за новое дело. Конечно, один красивый пиджак не решит все жизненные проблемы, но ощущение, что ты хорошо выглядишь, вполне может добавить уверенности. Получается, одежда – это не просто защита от холода, это еще и история, привычки, технологии и даже немного психологии. Ну а теперь вопрос к вам. Есть ли у вас вещь, которую вы носите уже много лет и никак не можете выбросить? Может быть, это старый свитер, любимая куртка или шарф, который пережил вместе с вами столько событий, что давно заслужил отдельную биографию. Иногда ведь именно такие вещи оказываются самыми дорогими. И дело здесь совсем не из-за цены на бирке.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа крупного рогатого скота. Говоря о сфере ответственности главы ведомства, президент подчеркнул, что это в первую очередь контроль за соблюдением технологий, будь то растениеводство или животноводство. Руководитель Минсельхозпрода в свою очередь доложил, что в нынешнем году уже построено 533 профилактория для содержания телят. Именно сокращение показателей потери поголовья связывают надежды с вводом таких объектов. Главное, чтобы они не пустовали, подчеркнул белорусский лидер. Орденом Матери в Беларуси награждены 14 800 женщин, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В 2026-м этого почетного знака удостоено 514 матерей, воспитывающих 5 и более детей, которые являются для общества образцом родительской безграничной заботы и самоотдачи. В ведомстве отметили, что к ордену предоставляется единовременная денежная выплата в размере 5 бюджетов прожиточного минимума. В Беларуси продолжается регистрация на первый модуль репетиционного тестирования. Запись традиционно проводится в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний. В Барановичах первое тренировочное мероприятие состоится уже на текущей неделе, 17 октября. Как и в прошлом году, испытания организуют на базе БАРГУ, улица Парковая, 62. Об этом сообщила заведующий подготовительным отделением вуза Ирина Кузьмина. По ее словам, о своем желании поучаствовать заявили более 150 человек. Забронировать место можно до 9 утра 16 октября. Одно из новшеств – если абитуриент оплатил очный этап, но по каким-либо причинам не смог присутствовать на нем, его попытка не сгорит. Система автоматически предоставит компенсацию – онлайн-версию аналогичной контрольной работы. Ее можно будет выполнить дистанционно на компьютере прямо из дома. Организаторы просят учащихся приходить за 30 минут до старта экзамена, чтобы без спешки сдать вещи в гардероб и найти нужную аудиторию. Начало в 10 часов. Продолжаем выпуск. Попасть на сцену Славянского базара. Первый шаг навстречу мечте предлагают сделать жителям нашего города. В Барановичах пройдет отборочный тур сразу к двум международным музыкальным конкурсам – детскому и исполнителю эстрадной песни. Взять высокие ноты и поразить жюри вокалисты смогут 28 октября в 14 часов. Площадкой для демонстрации талантов станет Дворец культуры, улица Кирова, 62. Рассказать о себе могут солисты, имеющие опыт концертных выступлений, с весомыми успехами на международных и республиканских фестивалях. Выйти под софиты приглашают ребят от 8 до 14 лет включительно. Программа предусматривает две композиции от каждого. Песни белорусского автора на родном языке и эстрадная, наиболее ярко отражающая мастерство и артистизм. Молодежи от 18 до 31 года необходимо презентовать номера на славянском языке и мировой хит. Заявки принимаются до 19 октября. Телефон для справок 64 70 66. К новостям компании. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности акции на zika.by и по телефону 8 029 324 66 66. 324 66 66. Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие переселению безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78. 45-08-78. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Активные дождливые атмосферные фронты покинули территорию Беларуси. И до конца рабочей недели ожидается спокойная осенняя погода. Несмотря на понижение столбика термометра, температура по-прежнему выше нормы на 2-4 градуса. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов. Вечером 6-8. Ночью 4-5 со знаком плюс. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: На часах 13:51, это значит, приближаемся к 2 часам дня, и наш вторничный эфир подошел к завершению на Барановичи FM. Сегодня мы с вами выяснили, что осенний гардероб – это не только красивые вещи, но и немного стратегии. Важно учитывать погоду, выбирать удобную обувь и не забывать про многослойность. Ну и, конечно же, не покупать 10-й свитер только потому, что он случайно встретился нам по дороге. Хотя, признаемся честно, иногда этот новый свитер действительно способен улучшить настроение, особенно если он мягкий, теплый и идеально подходит к любимым джинсам. А теперь хочу пожелать вам, чтобы в этот вторник все складывалось удачно, чтобы одежда не промокла, обувь не скользила, транспорт приходил вовремя, а люди вокруг были доброжелательными. И пусть погода за окном не определяет наше настроение целиком, ведь даже в самый серый октябрьский день можно найти что-то хорошее. Вкусный кофе, приятный разговор, любимую музыку или возможность, наконец, надеть тот самый шарф, который вы купили еще в прошлом сезоне. Ну а сегодня солнышко радует всех нас. Октябрь такой же прекрасный, цветной, восхитительный, вдохновляющий. Ну а я прощаюсь с вами. На одной волне с вами была Лерика Черненко. Одевайтесь по погоде, берегите себя и оставайтесь всегда на одной волне с Барановичи FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов, вечером 6-8. Ночью ожидается 4-5 выше 0.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко развеял опасения, которые муссируются в западных СМИ по поводу военной угрозы со стороны России и Беларуси. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает Билта. Главное – конфликта избежать, подчеркнул президент. Сохранение и передача подрастающему поколению традиционных семейных ценностей – социальная миссия органов власти. Об этом на пленарном заседании Международного форума «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство» в Полоцке сказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова. Спикер подчеркнула, что должна быть усилена межведомственная консолидация. Органам власти, конфессиям и СМИ нужно объединить ресурсы для популяризации образа за благополучной многодетной семьи как главного социального тренда. Кроме того, важно международное сотрудничество, отметила Наталья Качанова. Продолжаем выпуск. Сегодня в Барановичах работники Торгмаша на время оставили чертежи, компьютеры и станки, чтобы посетить заводской здравпункт и сдать кровь. 31 человек, из них трое впервые, изъявили желание пополнить ряды новобранцев, рассказала врач-терапевт станции переливания крови Антонина Беспалова. Люди, готовые стать частью команды спасения, понимают ценность донорства. Кровь и ее компоненты не только способствуют эффективному лечению, но и спасают жизни людей. Продолжат 14 октября эстафету медицинские работники. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов, вечером 6-8, ночью ожидается 4-5, выше 0.

0: Реклама.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
2: Мама!
3: Мама!
2: Мам!
3: Мамочка!
4: Да, солнышко?
3: Я люблю тебя!
5: Дарите свою любовь вместе с 7-карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7-карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов, вечером 6-8, ночью ожидается 4-5, выше 0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: В День матери самое время сказать спасибо самому главному человеку – маме, которая всегда согреет, поддержит, всегда любит. Порадуйте маму букетом красивых цветов вместе с цветочным магазином на Димитрова, 12. Здесь вам помогут сказать «люблю» без лишних слов. Праздничные авторские букеты и композиции в стильной упаковке. Димитрова, 12. Живые эмоции в каждом букете.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 15:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Правительством утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2027-м. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Александр Турчин. Каждый год облсполкомы направляют свои предложения. На их основе Совет министров формирует и утверждает список. Далее, в следующем финансовом году будут реализованы инициативы. Они охватят все области, республики и отдельные районы. Кроме того, будут подготовлены генеральные планы для Гродно, Жодино, Бобруйска, а также для зоны отдыха республиканского значения «Верейка». Демографическая безопасность и защита традиционных устоев от внешнего влияния. Полоцк принимает международный форум «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство». Еще накануне в рамках мероприятия парламентарии стран СНГ обменялись опытом в семейном законодательстве. Сегодня участники встречи знакомятся с культурным наследием. В древнейшем городе Беларуси развернулась презентация традиционных народных ремесел. На национальных подворьях отражение истории, быта и культуры, передаваемая из поколения в поколение. События проходят в преддверии недели родительской любви. Уже по традиции многодетные семьи из разных уголков республики делились личным опытом воспитания детей и рассказывали о нравах, которые задают ориентиры на будущее. Продолжаем выпуск. Позаботиться об иммунитете заранее. В Беларуси продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Защита хоть формируется после введения препарата, но диагностически значимых титров антитела достигают спустя месяц, рассказала врач общей практики Барановичской центральной поликлиники Вероника Куницкая. По ее словам, процедура переносится спокойно. Единственное противопоказание – аллергическая реакция на куриный белок, на основе которого изготовлена доза. В качестве профилактики используется российская Грипол Плюс. Она показана детям от 6 месяцев до 3 лет, людям с хроническими заболеваниями, с иммунодефицитными состояниями. В зоне риска также беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники, граждане старше 65 лет. Вероника Куницкая отметила, на платной основе доступна 4-валентная инфлювак тетра Нидерланды. В ноябре этот список пополнит 3-валентная ваксигрипп Франция. К слову, каждый из препаратов на 90% снижает риск госпитализации и тяжелого течения недуга, а также уберегает от осложнений, подчеркнула медик. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Баранович FM. If you ask a stupid question,

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Мама!
3: Мама!
2: Мам!
3: Мамочка!
4: Да, солнышко?
3: Я...

0: за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +375 29 689 77 78.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Органы силового блока обязаны действовать профессионально и оперативно. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает Белта. Президент ставит задачу делать такие инспекции внезапно, точечно, так, как будет в реальных боевых условиях. Вооруженные силы должны быть в состоянии отразить самый негативный сценарий. Нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно, подчеркнул белорусский лидер. В Брестской области аграрии продолжают убирать овощи. Их в промышленных масштабах выращивают в 9 из 16 районов. Основные площади сосредоточены в Луницком – 56%. Полезная продукция собрана на 47% площадей. Накопано свыше 36 тысяч тонн. В числе районов с наибольшей и высокой урожайностью – Барановичский – 475 центнеров с гектара. Об этом рассказали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. Кроме того, в первом регионе идет заготовка картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно и на силос. Параллельно на полях занимаются поднятием зяби. Продолжаем выпуск. Сегодня в Барановичах прошел День призывника. Официальную часть организовали в концертном зале детской музыкальной школы искусств. Традиционно мероприятие собрало тех, кому совсем скоро предстоит стать в ряды защитников Отечества. Напутствовали ребят представители местной власти, военнослужащие, ветераны и духовенство. Первым к молодым людям обратился заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков. Он отметил, что предстоящая служба непременно пойдет на пользу и научит армейскому порядку. Почетный гость пожелал виновникам торжества успехов, здоровья, чтобы будни в армии оказались по плечу.
2: Вы сегодня на пороге очень важного события в вашей жизни. Я считаю, каждый мужчина должен пройти через это, потому что это священный долг, защита Родины. Ярким примером для нас были те люди, которые в Великую Отечественную войну защищали нашу общую большую страну, Советский Союз, в том числе Беларусь. Время это пройдет очень быстро, и вы вернетесь совершенно другими людьми. В том плане, что вы обретете и новых друзей, получите новые специальности. Та служба, которая была перед вами, стоит на сегодняшний день, вот эти перспективы, они пойдут вам всем на пользу.
1: Торжественное мероприятие сопровождалось выступлением артистов. В песнях звучали слова любви к малой родине, верности и скором возвращении домой. После праздничного концерта настал черед официальной церемонии вручения повесток. Всего их получили более 250 юношей. Среди них будущие пограничники, ракетчики, десантники, связисты, саперы, разведчики. 22 октября они отправятся к местам службы, сообщил военный комиссар города Барановичи, Барановичского и Ляховичского района, полковник Алексей Сенчук.
3: Большое такое мероприятие, которое для молодых людей является очень важным этапом подготовки для службы вооруженных сил. То есть, получая эту повестку, они уже начинают уже морально готовиться, потому что им придется преодолевать какие-то сложности, трудности, и начинают уже где-то готовить себя внутренний свой мир к закалению характера в том числе. В первую очередь, молодым людям набраться терпения. Там отцы-командиры уже настроят их на нужный лад. Ребятам быстрее войти в ту семейную жизнь военную, чтобы приобрести побольше друзей, знакомых. Ну и самодисциплина – это большой козырь для молодого человека, который будет будущим каким-то, возможно, руководителем, но в любом случае он будет отцом и примером для своих детей.
1: Среди тех, кто получил повестки, не только вчерашние школьники, но и выпускники высших учебных заведений. Максим Соколовский окончил Барановичский государственный университет по специальности педагог-психолог. Совсем скоро он займет свое место в армейском строю. Волнение есть, но настрой боевой, поделился парень.
4: Сейчас иду служить в «Березу», ну, желательно в беспилотнике, там авиачасть. По службе, да я доволен, наоборот, жду побыстрее. Чем раньше уйду, тем быстрее вернусь. Поэтому для меня, я думаю, все-таки стоит пройти этот урок. Часть жизни это не забирает никакую. Полтора года – это не такой большой срок. В школе 11 лет просидели, то полтора года уже научиться дисциплине – это не такой уже большой срок для кого-то.
1: Для призывников осенней кампании 2026 все только начинается. Впереди сборный пункт, дорога, часть и служба, которая сделает их настоящими мужчинами. А дома будут ждать родные, близкие, друзья и трудовые коллективы. К новостям кампании. Управление по труду проводит набор слушателей для обучения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда, из числа безработных и незанятых в экономике граждан, в том числе и граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, с последующим трудоустройством в организациях города. За дополнительной информацией обращаться: улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4, 5. Телефоны 64 08 69 60. 4-93-62. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять. Впереди смс-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости, погода и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 13 октября на календарной странице, вторник. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в смс-викторине.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
3: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка. Честный вес. Честная цена. Расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Барановичскому районному ЖКХ требуется рабочий зеленого строительства, слесарь по ремонту автомобилей, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, слесарь по ремонту оборудования котельной, водитель автомобиля, электрогазосварщик. Телефон 63 89 36.
5: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
6: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
7: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри-шаурма. Как обычно, она достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде СМС 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 13 октября в 1958 году, в Англии опубликована детская книга, которая моментально стала бестселлером и выросла в целую франшизу, куда входят книги, мультфильмы и фильмы. Как вы думаете, о каком известном персонаже идет речь? Вариант первый – медвежонок Паддингтон, вариант второй – Винни-Пух, и вариант третий – Питер Пен. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 13 октября в 1958 году, в Англии опубликована детская книга, которая моментально стала популярной во всем мире и выросла в целую франшизу с фильмами, книгами, мультфильмами и так далее. Как вы думаете, о каком популярном персонаже идет речь? Вариант первый – медвежонок Паддингтон, вариант второй – Винни-Пух и вариант третий – Питер Пен. Если перечисленные персонажи вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в СМС-сообщении на короткий номер 9946.
1: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
5: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
4: От цены в шоке даже продавцы.
6: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.by.
7: В День матери самое время сказать спасибо самому главному человеку – маме, которая всегда согреет, поддержит, всегда любит. Порадуйте маму букетом красивых цветов вместе с цветочным магазином на Димитрова, 12. Здесь вам помогут сказать «люблю» без лишних слов. Праздничные авторские букеты и композиции в стильной упаковке. Димитрова, 12. Живые эмоции в каждом букете.
8: Телефон рекламной службы 60 36 36.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется популярный персонаж из детской книги, которая поступила в продажу именно в этот день, 13 октября 1958 года, и выросла в одной из самых известных и прибыльных франшиз в мире. Это «Медвежонок Паддингтон», как многие из вас догадались, герой книги английского писателя Майкла Бонда. Книга считается классикой детской литературы. Сегодня в мире более 25 миллионов книг о «Медвежонке Паддингтоне», которые переведены в общей сложности на 31 язык. Идея написать рассказ про медвежонка впервые родилась у Майкла Бонда, когда он увидел одинокого мишку на полке в лондонском магазине рядом с Паддингтонским вокзалом в сочельник 56 года и купил его в подарок жене. Медвежонок вдохновил Бонда придумать историю, и за 10 дней он написал первую книгу из этой серии. Интересный факт: в 2014 году на экраны вышел фильм «Приключения Паддингтона», в котором автор оригинальной сюжетной книжной серии Майкл Бонд сыграл небольшую роль в эпизоде. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 1658. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно», работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник выходной.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. Студия Екатерины Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь не планирует тратить огромные ресурсы на создание собственной нейросети. Батьковы кашули вручили в Барановичах в канун Дня матери. Об этом и другом подробнее. Масштабные проверки вооруженных сил и других структур военной организации государства будут продолжены. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович по итогам совещания у главы государства. Если говорить о дальнейших планах, президент поручил завершить замысел, который был утвержден в начале года. Завершен мониторинг батальонов северо-западного оперативного командования. Впереди, вероятнее всего, силы специальных операций. В свою очередь, ждут также пограничники и другие структуры, рассказал госсекретарь Совбеза. Александр Вольфович пояснил, необходимо видеть объективную картину состояния структур военной организации государства. Национальная безопасность для Александра Лукашенко – вопрос номер один. Он на личном контроле. В итоге на стол лидера страны ляжет подробный отчет от главы Совбеза. Беларусь не планирует тратить огромные ресурсы на создание собственной нейросети. Такое мнение прозвучало в Минске на форуме «Искусственный интеллект», где более 300 экспертов, ученых и разработчиков обсуждали интеграцию ИИ в отечественную экономику. Как отметил министр связи и информатизации Кирилл Залесский, это отличная возможность сверить часы, посмотреть решения у бизнеса, которые сегодня есть, и оценить их эффективность. Разрабатывать собственный аналог чата GPT республика не намерена. Избран путь адаптации. В основу лягут лучшие мировые программы с открытым кодом. Их настроят под нужды страны. Основное требование к безопасности – вычислительные серверы должны находиться в Беларуси. В среду участники диалога обсудят создание законодательной базы и механизмы юридической защиты информации. Также организаторы назовут лауреатов премии «Лидеры искусственного интеллекта Беларуси-2026». Продолжаем выпуск. Больше, чем подарок. В Барановичах еще 10 многодетных семей в торжественном зале ЗАГСа получили деревянные куфоры с крестильными рубашками. Подарки от президента отправились в дома барановичан, которые стали многодетными с появлением третьего малыша. Добрая традиция шагает по стране с июня 2026-го. Особый символизм она приобрела в канун недели родительской любви. Трогательные презенты адресатам преподнес председатель горосполкома Максим Антонюк. Глава Барановичи подчеркнул, что в городе проживает 2216 пар, воспитывающих троих и более детей. За цифрами – ежедневный труд матерей и отцов.
2: Я в первую очередь хочу поздравить наших. Именно вы являетесь хранительницами семейного очага. Добротой, теплом. Я не забуду и про папу, наступающего с днем отца. Я как отец могу сказать, что быть папой – это большое счастье и большая ответственность. Я хочу пожелать, чтобы ваши дети вами гордились, и чтобы ваши семьи и жены чувствовали, что дом является настоящей крепостью. Рубаха, которую вы сегодня получите, это не просто одежда, это символ. И хочется, чтобы после этого первого крещения вы затем передали ее по наследству, ваши дети передали ее еще по наследству, и это стало такой доброй традицией и символом ваших семей, и чтобы все помнили о том дне, когда ваша семья увеличилась на одного замечательного человека.
1: Проект «Третий батька» стартовал в День защиты детей. Он появился по инициативе партии «Беларусь». В основе – слова главы государства о том, что каждый третий ребенок в стране президентский. Обладателями для нового подарка в сундучке в Барановичах стали уже 38 детей, рассказала председатель городского отделения партии «Беларусь» Елена Соловей.
3: Это как раз тот самый проект, который направлен на сохранение семейных ценностей, семейных традиций, на культивирование культа семьи и причем семьи многодетной. Каждой семье, в которой рождается третий ребеночек, дарится куфар с крестильной рубашечкой. И по легенде, в этой крестильной рубашечке необходимо крестить ребеночка. Она приносит и удачу, и счастье семье. К сегодняшнему дню уже 37 семей, у которых родился третий ребеночек, получили такой подарок от президента. В одной семье, хочу сказать, родилась двойня, две девочки, поэтому куфоров мы вручили 38.
1: Символичную реликвию вручили семье Соболевских. Супруги Анна и Андрей воспитывают дочь и сын Артема и Мирославу. А недавно в семье произошло пополнение. Родился долгожданный сын Аким. Льняная рубашка стала ценным и знаковым подарком, а также оберегом на всю жизнь, рассказали счастливые родители.
4: Ну, мы вообще уже заранее, конечно же, видели, читали, уже готовились к этому моменту. Планировали покрестить именно в этой рубашке, чтобы все-таки это был символ какой-то, традиция семейная, реликвия, которая будет передаваться по наследству. Но для нас это, конечно, огромная благодарность, потому что все-таки это символ опоры какой-то, отцовской любви, тепла. Мы очень достойно будем нести эту традицию. Мирослава расстроилась, что не сестра, а брат. Ну ничего.
5: Зато теперь они не отходят один. Вообще ни на шаг от него. Можно оставить там где-то что-то, если там супруге надо что-то приготовить. Можно вполне, они посмотрят, малыша посидят.
1: Батькова кашуля – символ преемственности поколений. Ткань создается на Аршанском льнокомбинате, а на Витебской фабрике стежок за стежком вышивается узор. Милый предмет гардероба – еще и носитель национальных традиций. Связь с предками и символ бережного отношения к будущему страны. Белпочта 14 октября проведет акцию «Поздравим маму почтой». Инициатива, приуроченная ко Дню матери, позволит бесплатно доставить почтовые карточки с теплыми пожеланиями. Милый знак внимания – замечательный повод еще раз сказать спасибо за любовь, поддержку и терпение своим мамам, бабушкам, сестрам, подругам и коллегам. Приобрести открытки можно в более чем 80 отделениях связи во всех регионах страны. В Барановичах это возможно на улице Советской. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы и штамповщики, кузнецы на молотах и прессах, возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-63-59. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: В Беларуси на неделе сформировалась сырая и прохладная погода. Она же продолжится в ближайшие сутки. С четверга вероятность осадков резко уменьшится. В ночные часы станет прохладнее 1-8 градусов. При прояснениях возможны заморозки. К выходным шансы на дождь увеличатся. Температура воздуха днем существенно не изменится. По утрам сохранится туман. Видимость на дорогах может ухудшаться. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градуса, в течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
6: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
7: «Давай еще поспим, а?»
6: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
8: Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
9: Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 450878.
10: Телефон рекламной службы 60 36 36.
11: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», где узнаем свежие футбольные новости и представим наиболее интересные матчи Лиги чемпионов на вечер. Ну и, конечно, не забываем про музыкальную рубрику «Неформат», которая также выйдет с 6 до 7. Не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

На второй час уточним вынесенные стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного поговорим, соответственно, про футбол и музыку прошлого. Но в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то эта программа «Еще не вечер». Занимаемся не только розыгрышами, но и узнаем что-то действительно полезное. Например, информация о погоде до конца текущей рабочей недели. Она почти не изменится. Температура воздуха днем в среднем плюс 10-12 градусов. Пасмурно, вероятно, небольшие осадки. Напомню, подробно о погоде, в том числе и на завтра, можно узнать в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся заключительный матч 6-го тура английской премьер-лиги, в котором играли Ковентри Сити и Ньюкасл Юнайтед. Игра прошла на стадионе Ковентри Билдинг Арена. Победу со счетом 4-1 в этой игре одержали хозяева поля. Джек Рудони на 6-й минуте реализовал пенальти и вывел Ковентри вперед. Сидики Шериф на 48-й минуте удвоил преимущество домашней команды. Свен Ботман на 70-й минуте сократил отставание в счете. Однако Элис Симс на 81-й минуте забил третий мяч Ковентри Сити в этой встрече, а на 86-й минуте Стивен Мфуни поставил точку в этой игре. Таким образом, Ковентри Сити с 6 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, а Ньюкасл Юнайтед с 8 баллами располагается на 11-й строчке. Также вчера состоялся матч 8-го тура испанской Ла Лиги между Леванте и Севильей. Встреча на стадионе прошла на стадионе Сьюдад де Валенсия и завершилась в ничью со счетом 3-3. При этом 3 мяча команда забили уже в компенсированное ко второму тайму время. Андалусийцы вели с преимуществом в 2 мяча. На 13-й минуте счет открыл шотландец Робби Юр, а на 54-й минуте Фелиш Каррео удвоил преимущество гостей. Хозяева поля забили на 57-й минуте благодаря удару Ивана Роме. На 92-й минуте защитник Леванте Адриан де ла Фуэнте сравнял счет. На 95-й минуте нападающий Севильи Исаак Ромеро вывел свою команду вперед. Однако на 10-й, компенсированной ко второму тайму минуте, Леванте сумел совершить еще одно спасение благодаря голу Ифеаньен Дукве. Также вчера состоялся матч 6-го тура итальянской серии А между Аталантой и Венецией. Встреча прошла в Бергамо на стадионе Атлети Адзури Диталия. Завершилась победой хозяев поля со счетом 3-1. Бергамаски обеспечили преимущество еще до перерыва. Уже на 4-й минуте счет открыл полузащитник Фран Кисье. Спустя 3 минуты Никола Крстович удвоил перевес своей команды. А на 31-й минуте черногорский форвард оформил дубль и довел счет до разгромного. Гости сумели ответить одним забитым мячом на 37-й минуте. Точный удар нанес полузащитник Венеции Антуан Эно. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего стартует 2-й тур Лиги Чемпионов. Так, мадридский Атлетико на своем поле принимает Манчестер Юнайтед, а Барселона отправится в Стамбул, где сыграет с Галатасараем. Стартовый свисток в этих матчах прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-green.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Екатерина Ярмолик. Добрый вечер. Сохранение и передача подрастающему поколению традиционных семейных ценностей – социальная миссия органов власти. Об этом на пленарном заседании Международного форума «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство» в Полоцке сказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова. Спикер подчеркнула, что должна быть усилена межведомственная консолидация. Органам власти, конфессиям и СМИ нужно объединить ресурсы для популяризации образа благополучной многодетной семьи как главного социального тренда. Кроме того, важно международное сотрудничество, отметила Наталья Качанова. Сегодня в Барановичах прошел День призывника. Официальную часть организовали в концертном зале детской музыкальной школы искусств. Традиционное мероприятие собрало тех, кому совсем скоро предстоит стать в ряды защитников Отечества. Напутствовали ребят представители местной власти, военнослужащие, ветераны и духовенство. Первым к молодым людям обратился заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков. Он отметил, что предстоящая служба непременно пойдет на пользу и научит армейскому порядку. Почетный гость пожелал виновникам торжества успехов, здоровья, чтобы будни в армии оказались по плечу.
2: Вы сегодня на пороге очень важного события в вашей жизни. Я считаю, каждый мужчина должен пройти через это, потому что это священный долг – защита Родины. Ярким примером для нас были те люди, которые в Великую Отечественную войну защищали нашу общую большую страну, Советский Союз, в том числе Беларусь. Время это пройдет очень быстро, и вы вернетесь совершенно другими людьми. В том плане, что вы обретете и новых друзей, получите новые специальности. Та служба, которая перед вами – стоит на сегодняшний день, вот эти перспективы, они пойдут вам всем на пользу.
1: Торжественное мероприятие сопровождалось выступлением артистов. В песнях звучали слова любви к малой родине, верности и скором возвращении домой. После праздничного концерта настал черед официальной церемонии вручения повесток. Всего их получили более 250 юношей. Среди них будущие пограничники, ракетчики, десантники, связисты, саперы, разведчики. 22 октября они отправятся к местам службы, сообщил военный комиссар города Барановичи, Барановичского и Ляховичского района, полковник Алексей Синчук.
3: Большое такое мероприятие, которое для молодых людей является очень важным этапом подготовки для службы вооруженных сил. То есть, получая эту повестку, они уже начинают уже морально готовиться, потому что им придется преодолевать какие-то сложности, трудности, и начинают уже где-то готовить себя, внутренний свой мир, к закалению характера в том числе. В первую очередь, молодым людям это набраться терпения. Там отцы-командиры уже настроят их на нужный лад. Ребятам быстрее войти в ту семейную жизнь военную, чтобы приобрести побольше друзей, знакомых. Ну и самодисциплина – это большой козырь для молодого человека, который будет в будущем каким-то, возможно, руководителем, но в любом случае он будет отцом и примером для своих детей.
1: Среди тех, кто получил повестки, не только вчерашние школьники, но и выпускники высших учебных заведений. Максим Соколовский окончил Барановичский государственный университет по специальности педагог-психолог. Совсем скоро он займет свое место в армейском строю. Волнение есть, но настрой боевой, поделился парень.
4: Сейчас иду служить в «Березу», ну, желательно в беспилотнике, там авиачасть. По службе, да я доволен, наоборот, жду побыстрее. Чем раньше уйду, тем быстрее вернусь. Поэтому, я думаю, все-таки стоит пройти этот урок. Часть жизни это не забирает никакую. Полтора года – это не такой большой срок. В школе 11 лет просидели, то полтора года уже научиться дисциплине – это не такой уже большой срок для кого-то.
1: Даниил Ксенжик – начинающий специалист. Он трудится инженером в филиале «Гродненская теплоэлектроцентраль» РУП «Гродноэнерго». Молодой человек будет проходить службу в пограничных войсках в Бресте.
5: Отправляют меня в воинскую часть 2187, пограничная служба в Бресте. Желание я сам проявил, так как у меня был друг, он заканчивал пограничную службу. Отец полностью поддерживает меня, ну, не переживает, понимает, какой я серьезный, дисциплинированный. Любая мама, которая отправляет своего сына на службу, конечно, переживает. Материнское сердце всегда будет переживать за ребенка. Я говорю ей, чтобы не нервничал, все будет хорошо.
1: Для призывников осенней кампании 2026 только начинается. Впереди сборный пункт, дорога, в часть и служба, которая сделает их настоящими мужчинами. А дома будут ждать родные, близкие, друзья и трудовые коллективы. Продолжаем выпуск. Работники Торгмаша на время оставили чертежи, компьютеры и станки, чтобы посетить заводской здравпункт и сдать кровь. В Барановичах пополнить ряды добровольцев изъявил желание 31 человек, причем трое из них впервые, рассказала врач-терапевт станции переливания крови Антонина Беспалова. Люди, готовые стать частью команды спасения, понимают ценность донорства. Кровь и ее компоненты не только способствуют эффективному лечению, но и спасают жизни людей. Продолжат 14 октября эстафету медицинские работники. Температурные скачки осени все чаще вызывают туманную погоду. Такие условия усложняют движение на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует водителям снизить скорость до безопасной, с учетом видимости и состояния проезжей части, увеличить дистанцию и боковой интервал, а также включить ближний свет фар и противотуманные фары при наличии. От дальнего следует отказаться, он отражается от капель и ухудшает обзор. Стоит внимательно следить за знаками и разметкой, отметил старший госавтоинспектор отдела ГАИ Барановичского ГУВД Андрей Буслович.
6: Одно из самых главных правил – выбор безопасной скорости. Чаще всего она ниже максимально разрешенной и в сильном тумане может составлять даже 20 км в час. Второй не менее важный пункт – увеличение дистанции в 1,5-2 раза и соблюдение бокового интервала. В тумане объекты могут казаться дальше, чем они есть на самом деле. Следует правильно пользоваться внешними световыми приборами. Лучше включать противотуманные фары, а если их нет – ближний свет. Дальний свет использовать не рекомендовано, так как он отражается от капель влаги в воздухе и ослепляет водителя. При движении стоит держаться строго своей полосы, без необходимости не маневрировать, не идти на обгон, особенно вне населенных пунктов. Важно убрать все отвлекающие факторы, громкую музыку, гаджеты. Если из-за плохой погоды вы решите прекратить дальнейшее движение, то останавливаться нужно на удаленных от дорог площадках. Ставить авто на обочине крайне не рекомендуется. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители вас видят и пропускают. При этом обязательно использовать световозвращающие элементы.
1: К новостям компании. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by и по телефону 8029-232-44-44. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам. Мама.
2: Мама.
1: Мам.
2: Мамочка.
3: Да, солнышко.
2: Я люблю.

0: Один карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На этом можно прощаться. За 2 часа эфира мы успели провести смс-розыгрыш и пару тематических рубрик, где узнали свежие футбольные новости, отметили некоторые необременительные исторические факты и чартовые достижения песен. Мне осталось только напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM. Наслаждайтесь вечерним плейлистом. Как обычно, завтра мое эфирное время начнется в 17.00. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 10.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

Сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 4-6 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.